0: Switch it.
1: Вообще нормально.
0: Нормально. Вообще нормально так звучит.

0: Peter Kussi and Nist. Eftet bitoche kutche puff. Не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет. Да еще как.
1: Разбухло.
2: Скоро высовывается. Бам, бади, бади, тики так, гради, вали. Бам, бади, бади, тики так, гради, вали. Бам, бади, бади, тики так, гради, вали. Бам, бади, бади, тики так, гради, вали.
3: Ivon Dorn, ukrainiarra, entzuten ginoen hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere...